0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی گنج نبینی تو شب نرود صبح پدیدار نگردد سعدی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: На хар ки чехра барафрухт, дилбари донат. На хар ки оина созат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти моли

0: Сделаем паузу. Сити,
1: Сити. Всем привет, это Сити, и я Женя Смурыгина. Прямо сейчас расскажу, чем заняться сегодня в четверг. Сегодня исполнилось бы 130 лет Фаине Раневской. По этому случаю, в честь ее дня рождения, в кинотеатрах Москино спецпоказы. В расписании два фильма с участием актрисы. В программу вошли драма «Мечта» и комедия «Свадьба» по чеховскому водевилю. Показывать начинают рано, в 10 утра. Вход зато бесплатный по регистрации. В прокате фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Это продолжение полнометражного фильма «Лунтик. Возвращение домой». После встречи с мамой Лунтик отправляется на поиски папы, который потерялся на обратной стороне спутника Земли. Вместе с Кузей и гусеницами он снова пускается в приключения. Если режиссером предыдущей части был Константин Бранзит, которого чаще всего вспоминают в связи с номинациями на «Оскар», то теперь его место заняла Дарина Шмидт. Она уже работала над «Лунтиком», «Тремя котами», «Иваном Царевичем», так что человек, можно сказать, проверенный. Кстати, в этом году «Лунтику» исполняется 20 лет. Кошмар. Посмотреть можно в кинотеатрах «Каро», «Киностар» и «Формула кино». Ну и закончим не киношными планами. Во Всероссийском музее декоративного искусства «Что на Делегатской» этим вечером спектакль «Сон смешного человека». Это моноспектакль режиссера Владимира Богатырева по рассказу Достоевского. Главный герой пытается разобраться в себе, а история, написанная более века назад, превращается в личный разговор со зрителем. Главную роль исполняет артист Рамта Алексей Мишаков. Стартует в 18:30. Вход свободный для детей старше 16 лет. Чтобы узнать больше, ищите нас в социальных сетях и подписывайтесь на Сити в Телеграме, ВКонтакте и Максе. А еще не пропускайте наши эфиры на телеканале «Москва-24». Евгения Смурыгина. Удачной вам недели.
0: По факту.
2: Одноклассники Дуэйна «Скалы» Джонсона думали, что он коп под прикрытием, так как в свои 15 он весил 102 килограмма и был ростом 193 сантиметра. Теперь живите с этим.
0: Москва.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Лови мем. Лови мем от Wake Up Show.
1: Ольга Николаевна, между прочим, ученые доказали, что чем дольше человек спит, тем умнее становится.
2: Так почему ты снова опоздал на работу?
1: Я умнел.
3: Вот оно что, Михалыч!
1: Привет, я Руслан Лесин, и сегодня утром ты узнаешь о том, что в себе любят белорусы.
4: Я Маргарита Климова, и сегодня ты услышишь Wake Up Hit о женском шопинге.
0: Больше позитива от Wake Up Show. Лови сегодня с 7 до 10 утра на новом радио. Wake Up Show. Слушай новое радио и забирай улетный гаджет. Хочешь новый смартфон TCL60 NXT Paper? Тогда каждый будний день лови в эфире улетный трек, запоминай его, правильно заполняй анкету на сайте нового радио в разделе «Акции» и жди звонка ведущего в пятницу в 16:30. Подробнее новоерадио.бай. 18+. Новое радио. Реклама.
5: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю мотор. Яма. Уникальная технология Адаптек

0: Фрэнк.
1: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
2: Подъемники. На нашем радио.
14: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 37 минут в столице.
15: У нас тут временно перестали работать сообщения, поэтому мы сейчас с нашими коллегами из технического департамента разбираемся. Не пугайтесь. Сейчас все должно заработать. А пока новость, Александр, вам она, для вас она не очень актуальна, но многие, наверное, поспорят сейчас родителям. Дешевле всего собрать школьника к 1 сентября можно в Волгограде, а дороже всего в Москве. Меньше всего среди исследованных городов тратят в Волгограде 15 200 рублей и в Уфе 15 300 рублей. Самые высокие расходы зафиксировали в Москве 21 000 рублей на ребенка, что на 9% больше, чем годом ранее. В Петербурге сумма достигает 19 400 рублей, в Красноярске 18,5. В среднем школьные расходы в миллионниках выросли за год на 10%, больше всего в Воронеже, Челябинске и Перми. За 7 лет школьные сборы подорожали в 2,5 раза, в зависимости от города. Наиболее быстрый рост пришелся на 2021-2023 годы. В этом году кредит на подготовку ребенка к школе взяли 9% родителей против 5% в 2025 году. Ну, я не знаю, что можно за 15 тысяч рублей, если мы говорим о полноценной подготовке. То есть одеть, обуть, купить все принадлежности и так далее.
14: Ну, а если первый раз в школу идешь, то, наверное, все действительно очень непросто. А если, допустим, ты уже в какой-нибудь пятый класс переходишь, допустим, я же могу с рюкзаком с прошлого года идти?
15: С рюкзаком может быть, но вот как раз в этом возрасте дети так активно растут. Что тебе нужен будет и там спортивная форма новая, и учебная форма, и не одна, да,
14: да,
15: а сменная должна быть. Ну и соответствующие там другие расходы.
14: Вообще, ну, это, конечно, дикость, когда люди берут кредит да, на то, чтобы ребенка одеть. Это, ну, никому не стыдно за такие данные.
15: 8:40 в Москве практически уже. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Audio Stories.
1: Павильон собаководства был построен в 1939 году к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Он находился недалеко от павильона «Охота и звероводство» и предназначался для демонстрации достижений советской кинологии. Архитектурная концепция отражала дух эпохи, сочетая строгий классический стиль с элементами модернизма. Внутри павильона были оборудованы просторные залы, в которых проводили выставки, семинары и практические занятия по дрессировке собак. Интерьер включал экспозиционные зоны, где демонстрировались породы собак, полученные в результате селекции советских кинологов. Павильон стал местом встречи заводчиков и профессионалов отрасли. Благодаря активной работе павильона улучшалось качество племенного материала, внедрялись современные методы воспитания и тренировки собак различных пород. Однако в 1970-е годы началось постепенное сокращение финансирования павильонов и объектов выставки, связанных с животноводством и сельским хозяйством. К концу десятилетия павильон перестал функционировать в прежнем режиме, уступив свое место другим экспозициям и проектам. Сегодня здание является частью общей экспозиции ВДНХ и используется для проведения культурных мероприятий и временных выставок.
0: Audio Stories.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2020 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: граждане твои.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

каждой шутке есть капелька правды, в каждой правде есть капелька лжи. Я тебя попросила однажды, как разлюбишь меня —